И время прочь, и пространство прочь. Я все разглядела сквозь белую ночь. И нарцисс в хрустале у тебя на столе, и сигары синий дымок. И то зеркало, где как в чистой воде ты сейчас отразиться мог. И время прочь, и пространство прочь. Но и ты мне не можешь.